соски дала иби таннистолис и аа де яшин чексики ниче делитолис.

И аджишинт и ясна атап из асад до дин до тхатинджа. 1 PM to 4:30 PM и хут ашин яндейс атолис. Гамобис ка ия fitness development и гид ия толис. Тамуро на китчен анышкуна ия пэк. Тамуро тхейчен анышкуна ия спортс. Тамуро динчен анышкуна ия спортс.

дэ яаж консол нарисныцанди ди дэ яаж Raymond Navajo School Board биаж дэ ниш аж янан штэ яаж э яаж э дизли танцо тинца тачну ёс калэнда аж дэ яа анна далия э ди нан шанда э

Яат эх цан хэдэ дэшин лгүй KTDB radio station дасн шиги. Адын да кон хашин цаа хас илц ди. Очин ги кэ хуйт энийг. Эе э кодол нэж хана. Бит эшин сон криш галнат э. Ши дэшин ие яди Джеймс Си хини. Алцоо эн шлон цан на чини баш шчин. Адын да нэвэ да лине лоз да эниш чи ажи тхалла то ши хёне а дан хита и а. А кон ди ди кодэ нахуйл жи шачо энаниш. Дахатли конда ни кхадги де бен хи дахолонги Джои ко и де бен да ил чи дуэн да Ана ил цо и да дахолонгли Адуин да тхадат и киеш Джоохт а и ям Ачиньот ан хи лахаз а Ако джуди да на и ни до лилги и яд Ако аги и бин хил чиниш а до лилги Де беба га ахашт ил ягу Джои Халид а Бен нахат а ла шинжо да дахнохот а би Бен да айдол кид ако э кодод ох нэха бигид иш лаад олээл. Ди жун лэг адако хоот ади до до э я аллааги хоот э да. Бэс удаад аги до инд дан лэ да бэхэс аани да жо лахот о нда йод лил до инд да акон лч э да. Дон хэн да халт хэн да ако до до аллааги хоот аи бэнина. Аалц эсэго нэц аант эс кид сэлли ди на инни хэ. Акон дэ эши Кодолцан хилчэд эш алаконде куй ага хашт илнэ гэшэлсэ нихилч эн шат олэл. Эди дэ бэбэга далгаги чо эди дэ айси дэнзэн до ин дэ айси эбэ чахуи дэнэ кот эхэги. Чо эхэ дат эхэ дэ нахан нисэлэн эхо. Нэгэйт эзэ элэ дат эхэги эд отта до ин дэ дэ бэда дэ цозо ла эб. Бэнни дэ дал жэнлэ адэн дэ ла бэкаги дэ бэга дэ тла дастлэн ла дэ нэ дэ За эд ота дэн чилэ дэ дэ аль тхаот эг чо эд эг эд ота дэ олэ ла за дэ аль гэ аги дэ я эш хэд а тхад дэ дэ дох киш дэ хэлэ дэ дэ олэ л а дэ ин дэ эд и на нхи на нэ шэд ан хэ дэ дэ олэ л а дэ чо а шин дэ ко дэ куй чи бэн хэл на хон нэ дэ ши дэ дэ э а дэ бэ дэ дэ хэ дэ ёс а дэ ин дэ дэ а л ин гэ дэ дэ олэ нэл хэ дэ чо кон дэ дэ ко дэ олэ со дэ бэн хэл чи нан ша дэ олэ л JD Rage Eya Latish Il Nyago. E D I C Alebata Indolisha

Эхдөө ишин адатад ишот нарцсоос нэг жаатал дэлхөд та яд ошин нхатам иканг яхот ол лил экот а э адил то хатал чиний кат олгол л то экот а я экот адот эхдэ жот ашин хааж болги шида бит нол нааж болши ааж бол э рагин ханай дон конд чидик кид бах шне дин вен нан жож шминги эл то ааж бол то ди Гэтэл слач чи хилхан дитам. Я ижас чил би June be a fifth adjun is our deadline ибэлдахо цахо жишүүшин андын нан жож го ажгут. Ажгут бич хотол хилчо адошин тэхэ дотлил. Эйе дэ я кэ кот абэн хилч энэ адотлил. Адо инэ та кодошин дай да бана хан нэ хот ахол чи. А чо хот ахас ачо э хэ аконде. Ахат ада бахна итэл хэлбэ. Чаа кодод айон хин хэлэх хас к хас лион гошин яныг дэлэн шиж нэг тавдал шинэ. Э беш би хан нэг 505-876-9652. Ато дикуй гошин чо хот айд хинан шина дэлнэ дижэн чо ид ах гож нэг хуйл жиш окут э дэ бэдо ин дэ бэкаши та э зи бен Bede Nelot on Hika Nature, Ishi Technical Assistant Nigita, Benika Nanaji, or Little Conde Ashibich holds Ekodo, Nifil Ishjan, Hadish Lito in the Ashin Consovo, the Shish Adin Dahagona,

Яат эй наан хэдэш нид ол лэйл кодоо хашин лцэгу эй яа нэхэлч наа хэдэш аалт ахон шэйгу. Шэ эй Дарнелл Джэй Мария эй яныш яа шэй даан осэн ши нлэйд хаат наз нэлэ бэлхэз аачэ би яадо эй яа ди Вашингтон бэлгаад эй тао эй яа аачэ та инни ши ги би гэдэн ши. Ако дэш чэ эй яа кодоо A team bedeit eo eia kodon hill ishan a shleit o lill. A kon kodon eian hill bahosan do lill. A kodi a team benahat ahigi do a team bendat on nishigi. Jo eia big eho holia la digat. Di di inana khacha eo ta eia big eho holia. Di khahigi 2026 don le 2029 jat. E hot a eia a team bendat on nishto bendat ahigi e hot ego al kate ni nila. A kumpen yehigi e ya jo a kum a teen e yat e ho e dat n teen do lishman ye ado on da di da e seed ado honet lako a hot a an nas a go hosht in da do lish hot no e hot a bin hat a. A kundi e yan le Washington de beso hot a. Ado on da yo tode go tego be ya bja na khalia di ya ligi